чиста раса, сам кресте териш брез рай зе паса. Ке вас на обчин вяз прав

0: ce pridera un atel.
1: И згода из ютра их прибудут. Поконцы застанчи. Поконцы застанчи. Концы, поконцы.
0: О тем ни у книги, ни ти беседе. Но просим, но просим, ни ти беседице. Им папир е прав тако лес кот древо. Книга торе прихая из гозда, би лахко рекли. Туда душа и удихне човек. Зато прибирамо книге, не листо древесних. Веверица има штири ноге и реп. То држи кот прибито. О njeni vlogi varuške. Pa znano služi.
2: Kaj takega? Grem.